0: Hola, hola, hola, grupo de sonaos. Soy Marilo de Elche y soy una soná.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,